стражи небесные и охраняют Арбат. А музыка из детства арбатского

Потуши свечу, занавесь окно. Новый год уже наступил давно. Мы одни не спим, наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз. Мы одни не спим, наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз.

Я сижу, молчу, занавесь окно. Потуши свечу, ты задумалась. Я сижу, молчу, занавесь окно. Потуши свечу.

кирпичном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна. А душевно больных не сажают в тюрьму,

Лен на больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна, а душевно больных не сажают в тюрьму, им везде в этой жизни тюрьма.

Мало быть к войне, если дать ему кружить, если дать ему кружить, значит, всем на фронт идти.

не говорил. Мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил ты.

вместе не воротятся назад. В Александровском саду, как пером судьба коньками, чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за окном, и будильник тикать будет, и пускай тебя разбудит

году. В наших правилах простых нам предписано от века оставаться человеком в обстоятельствах любых. С лязгом дернется вагон, будет долгая разлука.

кому, за что мы пьем. Только вслух пока не скажем никому, за что мы пьем.

залей пеплу наших улиц. Опять, опять, товарищ мой,

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все

Кем приходишься мне ты, не знаю, но приходишься кем-то навек. Так туманная речка лесная прибегает к скрещению рек. Звезды чиркают по небу косо, и созвездия висят за окном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Изучаю тебя, обличая в самом полном собрании грехов, но меж дней череды замечаю запустенье иных берегов. В суетных приключениях так просто мне тебя подарил горизонт. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, ты мой остров, я твой Робинзон. Я по улицам бешеным шляюсь, я в просак попадаю не раз. Я побег от тебя замышляю и маршруты коплю про запас. Но ресниц твоих черные шпаги конвоиров имеют талант. Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь, ты мой лагерь, я твой арестант. То довольна ты, то недовольна, то ты памятник, то карусель. Знать в тебе поселился привольно разножанровый месяц апреля. С кем сравню я тебя, угадай-ка? Хочешь правду, так правду узнай. Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка, ты мой зайка, я дед твой Мазай.

Последний дождь и первый снег, и нет тебя,

Иди, к тебе вся моя нежность, радиограммой зазвонил.

Когда лампа разбита, огонь умирает в пыли. Когда буря забыта, все меньше радуг вдали.

Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что в

пальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

на Камчатке холмы зеленые до зимы.

косы. Еще сочны луга от вечерней росы.

безумных лет угасшие веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести, забот и треволнения, порой опять гармонией

Казалось, никогда не завянем, потому что в нас был запах весенний. Ты прости, Господь, давайте помянем с нашей улицы ребят.

Да, конечно, были

и остается мне на вас смотреть, радовать уставшие глаза. А когда закроются, мне не стереть ваш прекрасный лик и образа. Наверное, рано предвидеть разлуку.

теперь толкуют о деньгах. В любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. О, жгучий взгляд из-под бровей, листанье сборника кровей, что было содержание.

сердца. К двору монетному приходит, все на продажу понеслось. И что продать, увы, нашлось, в цене все то, что удалось.

дел, за словом следовать посмел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком, теперь толкует о деньгах в любых заброшенных снегах. Все на продажу понеслось.

Однажды давнис молодой за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый гор раздавался. Не догнаться, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю. Ага, догнал плутовка, стой, ее платок в руке остался, она скользнула в лес густой, а он у волков в нем испугался. Я тоже около стою, жду черноокую свою, ах, отзовись тебя, молю. Однажды давнис молодой за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый гол раздавался. Ах, не догнать, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановить тебя, молю.

Все было, неужели было? Знакомый мелодичный звук. Кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг —

дали, как мамин бархатный альбом. Все, что я пережил когда-то,

улыбки легкие, души причудливый наряд. Во мне мелодия другая, в ней удивительный канон, меня от бед оберегая. Звучит легко и плавно он, дыханье времени живое, в триолях медленных его плывет мотив над головою.

от страха стать золой в зале, чем уяснить, что ты лишь случай, прекрасный случай на земле, когда проводишь

реку, на дне останешься сухим, когда прощаешь человеку его успехи и грехи.

моим с тобою хорошо. Нет в мире высшего блаженства, чем осознание пути, когда достигну совершенства. Ты все

мне надо на кого-нибудь молиться. Подумайте простому муравью, вдруг

обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, между прочим. Без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье своем. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Ах, коварное это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси.

не наше дело. Как говорится, Родина велела, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом.

будь не близкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети.

цветах рояль люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой, ни лез, а беседовал как будто с собой.

обязательно потом все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал.

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер,

позабытого прохожие меня. Но прежних дружб разорван круг, бреду себе по лужам и с грустью понимаю вдруг, что никому не нужен. Течет толпа по Невскому под питерским дождем, а нам прижаться некому, друг друга мы не ждем. Мы

лучшее, что может быть. Я знаю, грусть проветрится, в залив прольется тучей, и мне с другою встретиться судьба подарит случай. Но как перед ненастьем на сердце ляжет тьма, и, может быть, на счастье нам вернешься ты сама. И задышится мокрой сиренью и черемухой в белую ночь. Это будет подобно спасенью, если ты мне захочешь помочь. И что там петербургская промозглая поземка, как песня очень русская, уныла и негромко, тепло от чувства острого, что светят нам одни. Василий.

и грусти порой, вуаля. Если есть еще позднее слово, пусть замолвят его обо мне.

С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы.

Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, кавалеры.

Повезет вы тогда без меры, капли датского короля, пейте, кавалеры, капли датского короля, пейте, пейте, пейте, кавалеры.

О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма читает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитарой бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемали, и картинки смотрел по утрам на бой.

Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах отражалось печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катились машины, абсолютно пустые, без всяких шагов.

И водили со мной хороводы одни непогоды. И все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга и горные лыжи,

танцует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.

Песня называется «Воспоминания о пехоте». Нас везут в медсанбат двух почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком: агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах леса тундра лежит, медицинская лодка.

счастливую жизнь, если это, конечно, в природе возможно. Так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить, чтобы вам было несложно? Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно.

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет.

Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серьга. Матросов своих, наименее пьяных, я ставлю на вахту стоять на ногах. Держитесь, родные, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. 2 дня наскочали земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полношного моря плывет мой корабль, представитель земли. И Кольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дошептали, слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки, что на разок. А нам-то чего, мы герои улова, на море пахать, поперек и забат. Мы дали начальству железное слово превысить задание, судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием «Собака» стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай, хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлот.

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

кларнет пробит, труба помята. Фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнет...

под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением.

Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты

меня, скажи, ты моя тревога и награда, мне хотя бы раз.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание.

только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет. Ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет сквозь.

Баркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркаша горит на кухне свет.

День за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера мила пурга, выли метели, а на полях уже

Эта зима одна совсем ушла. Да и весна уйдет с дождем, с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной

0: Ну пусть проходит краля. Ну подожди хоть 5 минут, мы ж 3 часа с тобою ждали, пока откроют. Ну шо ж ты, Валя?
1: Ой, не могу. Послушай, Коля, ну прямо все горит внутри. Дай хоть глоток мне алкоголя, а так со мной не говори. Болит в груди, ты знаешь, Коль, душа с похмелья, ну как мозоль. Кто не ценит подъезды, глупцы, это теплый приветливый край для бомжей, алкашей, для сирот, малышей, загулявших мужей, терема и дворцы. Для бродяг это рай.
0: Нет, погоди, видал, старик ползет наверх. Давай пропустим-ка, а ты срывайся на крик, ведь тут подъезд. Ого! Акустика, а ты шумишь, как паровоз. Ты до подъезда не дорос.
1: Ой, Коль, кончается терпение. Давай бутылку не греши, ведь я могу от возбуждения тебя нечаянно пришить. Ну дай глотнуть, а там опять, ну хоть 30 минут могу я ждать.
0: Ну что ты, Валя, лезешь лапами? Не лезь, Валюша, на рожон. Тебя не били мама с папою, ты невоспитанный пижон. Не бей в лицо мне, на, держи, залей пожар своей души.
1: Ой, Коля, гадость невозможная. Ну как такое люди пьют? На вкус как будто мать сапожная, а запах словно старый джут. Мой друг один, совсем потух, вот от таких варвар-матух.

0: бомжей, алкашей, для сирот, малышей, загулявших мужей, терема и дворцы для бродяг — это рай. Ну, Валя, ты такой нахал, сказал глоток, а сам смотри. Бутылку всю почти что выхолкал, уже и не булькает внутри. Давай-ка 302 копейки и за второй, пойдем скорей-ка.
1: Смотри, святая простота, в прикиде дяди к нам идут, ведь это, Коля, наркота, они займут все место тут. Мы не вернемся,

0: бомжей, алкашей, для сирот, малышей, загулявших мужей, терема и дворцы для бродяг — это рай.
1: Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение

0: шлема, склоняться молча надо мной.
1: Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. До после восхождения, до будущей горы. До после восхождения, до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд. Там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад. И очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. До после восхождения, до будущей горы. Да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. До после восхождения, до будущей горы. До после восхождения, до будущей горы.
2: Ты уйдешь, усталая, слов не говоря, и погаснет алая зимняя заря.

на крутых, отчаянных, мертвых якорях. Ты не пишешь писем мне, телеграмм не шлешь.

алая заря. Мой характер ангельский ты тогда поймешь. Прилетишь с Архангельска, с Воркуты.

Куда девались звезды, упавшие в моря? Моя кричит тревожно, я говорю серьезно, пока еще не поздно списаться с корабля, но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пропьем, но флот не опозорим, мы все пройдем, но флот не посрамим.

Корабль наш имеет трубу и задний ход. Труба дымит опасно, винты скрипят ужасно, и никому не ясно, чем кончится поход. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пройдем, но флот не опозорим, мы все пропьем, но флот не посрамим.

Но все же нет печали, досады даже нет. Видали вы едва ли все то, что мы видали. На вас не напасешься, ребята, сигаретам и в морях. Не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пройдем, но флот не опозорим. Мы все пропьем, но флот не опозорим.

Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником Дали. Но можно сесть в авто с разбитым, правда, катафотом, чтоб повидать все то,

Дева там жила, но и та халабала. Зато уж мужики там молодцы, все они халабальцы. Начищают купола и звонят в колокола, вот и все у них дела.

0: Спасибо. Сейчас я спою очень старую свою песню, которая здесь и переводилась, и опубликовалась, поэтому перевод не нужен. Эта песня называется «Молитва».
1: Chanson s'appelle «La prière», elle est bien connue.
2: Попробуем заснуть.

Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наша верная корыта нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди эти двое, есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять. Наполним музыкой сердца, устроим праздники и сбудем своих мучителей. Забудем вот сквер, пройдемся ж до конца.

Тренировочный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

смотрю на тебя и не верю, что может природа создать.

Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

Горит фонарик на крыле, всю ночь качаются во мгле два альпинистских рюкзака, пять манекенщиц на показ. За орденами в Душамбе два капитана КГБ, сто пассажиров на борту несут сквозь ночь турбины ту. Звенят айсбали в рюкзаках, пять манекенщиц на боках, а капитаны в ночь глядят, они по должности не спят. В буфете тайна от зевак, три стюардессы пьют коньяк, всю ночь таранят черноту турбины ту, турбины ту. Никто не ждет их, рюкзаки переночуют у реки. Пять манекенщиц будут спать, добыв в гостинице кровать. А капитаны те в такси погонят, боже, упаси. И лишь меня все ждут в порту, где замолчат турбины тут.

В комнате темно, в комнате беда, кончилось вино, кончилась еда, кончилась вода, друг на этаже.

комнате покой, всем гостям почет, полною рекой жизнь моя течет. Выйду не спеша и вокруг взгляну,

Во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень.

как от ветра прищурившись, этот город любую жизнь обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снега стылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп, и в ночи

обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снега стылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп. И в ночи вагонеток визг,

И в дымных разговорах, где незачем кричать, мы сверим наши истины до точек. И утром нам не надо будет мчать в союз печать, где правда ждет нас штабелями строчек.

Туманский прав, когда так верно вас сравнил он с радугой живою. Вы милы, как она, для глаз, и как она временчивы душою. И с розы сходны вы,

так же колитесь, Бог с вами. Но более всего сравнение с ключом мне нравится, я рад ему сердечно. Да чисты вы, как он, и сердцем, и умом, и холодней его, конечно.

кадык по правилам нового гунна. Молчу я, как раньше привык. Гармония словно пришелец, чужак повергается ниц, и громы прозрений, как шелест,

Я уже заскучал по столице, а прошло-то всего 3 недели. По зябшим прохожим, по лицам, по которым скучал.

с надеждой и верой пока.

А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенной над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер Коля зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок. Серега Мухин, отпускающий усы, и на распасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

крепления, пили радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист, на игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожа, зверю директору он партой угрожал. И парту бросил он с шестого этажа, но, к сожалению, для школы не попал. А вот исходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять, навстречу руки в руки Левочка Уран. Вот тут как раз и начинается кино, и подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно, внутрирайонный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой, и Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне ассириец-продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка, потом опять, потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска, и там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой, имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат, но где найдет он старый сретенский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житие? Полсотни игр у смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах,

листья платанов, волны ревя разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном в Ялте ноябре. В Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем в Ялте ноябре. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя всю Европу, он обессиленный все ж холодит ваши щеки в Ялте ноябре.

в нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный оброненный

брит и о высоком говорит. Уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит в

с ней. А где же наше мужество, солдат, когда мы возвращаемся назад? Его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством. А мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет. А по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало –

Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить,

только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет. Ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет сквозь.

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греет огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

пахнут короткие дни, словно яблоки зимние. Странно, что и корвалол пахнет так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

кузова, ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он новый цирк ходил на площадь, и там циркачку полюбил. Ему б кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мазуркой.

палочки, чтобы угодить, и соблазнить ее пытался, чтоб ей, конечно, угодить. Не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь. Ах, Ваня, Ваня.

работа, мой голубоглазый палач, мой тысячный дождь для кого-то, всего только первый плач. Ну вот.

голубая вода. Нет прекрасней твоих тополей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался всегда коротать здесь года, если бы не было русских полей. Я бы остался, поверить,

Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Я всю память листаю, завалясь на кровать. Я в Москву улетаю, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали? Этих лет и не счесть. Отчего не писали? Я бы знал, что вы есть. И московский автобус, столь банальный на вид, обогнул бы весь глобус. От беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами,

С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы.

Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, кавалеры.

Везет вы тогда без меры, капли датского короля, пейте, кавалеры, капли датского короля, пейте, пейте, пейте, кавалеры.

утопал в цветах рояль, люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали

действительно потом все вздыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал.

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака. Мужчина, не дури, кури, кури до синих петухов, до утренней зари, до синих петухов, до утренней зари. А утром был таков, шагай легко.

горячо в твое плечо распахнутый рассвет, разрезанный лучом, распахнутый рассвет, разрезанный лучом. Взметнулась вверх рука, прощай, пока. Покачивают ночь на спинах облака, покачивают ночь на спинах облака.

На Камчатке холмы зеленые до зимы.

Только жаль того мальчонку, на душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

скорый заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой.

перроне поезд скорый заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой. А когда настанет утро с новой радугой, тревог припадешь

скоро заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется водой. До свидания, до свидания, между прочим, говорю.

Бой заправляется водой. На перроне поезд скорый заправляется.

Просыхает асфальт, уменьшается тень, и девчонка торопится в школу. Довоенный трамвай, довоенный портфель. Все теперь повторяется снова. Я в отцовских ботинках, в отцовских часах, замирая, смотрю без прищура, как в спокойных, прозрачных, тугих небесах самолетик рисует фигуры. 20 лет, 30 лет, 40 лет рушит хроника

Я смотрел только фильмы, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным. Я не видел войны, я смотрел только фильмы, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.

Маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

как от ветра прищурившись, этот город любую жизнь обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снегостылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп, и в ночи

обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снега стылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп.

0: Молитва обратилась в песнь, молитва обратилась в песнь.
1: В Аркашиной квартире живут чужие люди, ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там так же не сижу я с картошечкой в мундире, и вовсе не Аркашин горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле, пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы.

Жгучей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения, и так несправедливо,

0: со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит. Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем, над лампочку повесить. Денег все не соберем.
1: В нашем доме война отгремела, вновь земля зеленеет. Злые пули по кровь не летят, женихи навсегда.

того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет.

невидимый сверчок бьет барабан. Жужжат шмели в горошке у цветов.

вас, чес, чес, чеховас. И кожа на морде, как в паху слонихи. Чеховас, чес, чеховас.

Что вы? Что вы? Что вы? Трезвая радость, похмельный синдром, ром, ром, ром. Ром? И близость родного нарава, да, и льет на меня что-то ангел ведром. О-о-о!

весела до тех пор, пока не выветрится хмель. Но до царского села путь дорога весела до тех пор, пока не выветрится хмель.

Отходит теплоход от берега, огни мигают вдалеке, полоска тает света белого, и фотоаппарат в руке. Давно закрыли магазины, где днем бродили мы в жару, где блеск предметов на витрине и шелест веток на ветру. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Собор венчает и прохлада, и мрамор черного креста, и поражают камни клада, и древних амфор красота. В кафе, где платяные зонтики, пленяет кухни аромат, и путник у стола экзотики, и остановки в доме рад. Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов на шхуне. Огни ночного фейерверка погасли, и гудит гудок, и краски на воде померкли, вода темнеет возле ног.

Как небо вода омывает песок, и пляжи желтеют в лагуне. Далекого мира манит уголок, встречая матросов

как наша правда, прочный и большой. И Колька Кучкин, достав напильник, открыл его не быстро.

То ли снег принесло с земли, то ли дождь, не пойму сама. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. Лето мне, что зима для вас, а зимою опять зима. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. И немало глубоких ран написали на мне шторма, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома. Но и в центре полярных вьюг, где, казалось, сойдешь с ума, я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома! Я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома! Оставляю я след вдали.

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови меня.

все пытки наслаждения, я тело отдал бы врагу, взяв у души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной, ничто холодный, разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесный. Храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда, награды у любви не жди, уже сама любовь награда.

все мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь.

снежных нитей проводов и мокрых крашеных ресниц. И каждый день

памяти и на душевной замяти, и на холсте с названием «Жизнь». Как трудно быть

Я видел землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед.

галактик нетленных, надленных, над миром, где синь и багрянец, где ночь кружит купол вселенной, где буйствует протуберанец, где, как идеалы уроды, обманчивы правила секса.

Королева там жила, но и та хала-бала. Зато уж мужики там молодцы, все они хала-бальцы. Начищают купола и звонят в колокола, вот и все у них дела –

лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте погоде,

твои. Нас время учило, живи по-привальному, дверь отворя, товарищ мужчина, а все же заманчиво.

Усталость ноги едва волочит, гитара корчится под рукой, надежда голову мне морочит, а дождь сентябрьский льет такой. Мы с компанией мне привычны, и дождь, и ветер, и дождь, и ты. Пускай болтают, что нетипичны в 20 веке твои черты. Пусть дух недолгий в нас камень кинет, пускай завистник свое кричит. Моя гитара меня обнимет, интеллигентно она смолчит. Тебе не первый, тебе не первый.

Сказал я неуклюже: не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди и рушились надежды, что Бог нас наградит за преданность

строится как надо. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. В то лето впереди лишь осень нам

0: не начатая книжка. Не жалейте меня, не жалейте.
1: Что теперь говорить, чья вина?
0: Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин.

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

созвонились, как водится. Ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже никуда.

так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

В распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь — привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет. 2 дня искали мы в тайге капот и крылья. 2 дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.

Я на земле бываю редко, ты адрес мой другой имей. На карте маленькая клетка, вся в голубом, в цветах морей. Там ветры волны нагинают, там в шторм работают суда, гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит, окраина земная. Пересоленая вода под самой северной звездою, и без луны, и при луне здесь травы ходят под водою, раззинув пасти в глубине. И рыбы длинные не знают, какая движется беда, гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода с бортов ветрами иссеченных.

Загремит окраина земная, пересоленая вода. Гремит окраина земная, пересоленая вода. И даже там, на теплом юге, где вроде создан рай земной,

Песная мне корешей своих, видать, гремит окраина земная. Пересоленая вода гремит окраина земная. Пересоленая вода. Мы словно пахари на поле и тралы родственны по лугам, но только снегом дышит полюс, сгоняя штормы к берегам. То вечный день, то ночь без края, свидетель нашего труда гремит окраина земная. Пересоленая вода.

Первый снег на землю падал тихо. Умирание снега на земле. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Я увидел прошлое несмело. Подошло и улыбнулось мне. Первый снег на землю падал тихо. Вымирание снега на земле. Алый снег на душу опускаясь, уж не тает волшебством объят. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. В нашем мире саван расстилая, желтая луна глядит на циферблат. Алый снег на

И теперь, махнув рукой, в дорогу прошлому скажу спасибо, отче. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. Мне остался снег и непогода, и трамвая поздние звоночки. И теперь, махнув рукой в дорогу, прошлому скажу спасибо, отче. Прошлому скажу спасибо, отче.

края, что ж без меня ты делаешь? Кто там стоит в тени берез? Там в пиджачке

0: их краям. Что ж без меня ты делаешь?
1: Не будем хвастаться, что праведно.

Заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание звезду, упавшую за скальную гряду, где ветер

в своей лампаде пригаси. Задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удать, по черным тропам горестных задач. Мотается по космосу земля, колышет

На дворе стоит весна. Спят, спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята.

видит локоть стекать в пляске бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

Тоже, если честно, очень хочется, чтоб нам с тобой случайно повезло. И несмотря на разные пророчества,

0: Один рефрижератор, представитель кап-стороны, попался раз в нешуточную вьюгу. А в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстран, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. «Do you speak English, падлы?» — капитан кричит седой. «Француженка, быть может, мать твоя! А может, вы совсем уже, пардон, шпрыхин зидойч?» И судно отвечают: «Я-я-я! Что я? Что же ботик потопили?» «Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон». Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.
1: Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.

0: тепла, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.
1: Вот хорошо и тихо, и достойно, ни городов, ни шума, ни звонков.

верст любви и вдоволь было, вдоволь. За горизонт ушли за облака. Только вот жалко вереск тот медовый, да и, пожалуй, тех мест

любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе. Ведь будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры будто бы друзья слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг.

Да, наша молодость прошла. Но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня. Хоть на 3 дня.

а может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

женщина, семейное существо. Мысль я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

Мужчины-физкультурники, на зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины за вас.

Возвращаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя,

когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы.

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

кларнет пробит, труба помята. Фагот, как старый посох, стерт, на барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как...

На Чемгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта-планерист виражи выводит.

тьме музыка, сложение. Две гитары в полутьме музыка, сложение. Ледниковая вода холодна, как осень.

влечение, две гитары по лутьме, музыка влечение. Сядь к огню, поговорим день и ночь немного, станет ближе древо.

Кончилось лето жаркое, Шхельда белым бела. Осень дождями шаркая в гости ко мне пришла. Снова туманы вижу я, свесились с гор крутых. Осень, девчонка рыжая, ясная, словно ты. Что ты так смотришь?

Наши дороги разные, и перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу. Снова дожди тоскливые, а наверху метет. Песни, как версты, длинные, парень один поет.

Как незаметно день за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает. Будто вчера

нас ушла. Так незаметно день за днем жизнь пролетает. Вот уж и март за февралем тихо растаял, будто вчера мела пурга, выли метели. Что же понять давно тогда?

Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, между прочим, без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье свое. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Ах, коварное это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси.

Давно все это было, давным-давно. Капитаны, капитаны приходили в ресторан и ругали рестораны, проклинали океан. Флагов пестрая витрила, золотое полотно. Как давно все это было, давным-давно. Промелькнули, промелькнули целый век и целый год.

мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть всегда

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить.

только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет, ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет.

Давай с тобой поговорим. Да ты, приятель,

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет.

и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

Я не виню стариков, их не понял пока. В парке глазеть у прудов на игру в дурака. У телевизора дни, да я лучше умру. Как сиротливы они на холодном ветру. То ли гулять молодым, ни забот и ни бед. Странно, я буду седым через несколько лет. Внуки желанный покой, будний день почтальон. Четки не твердой рукой и малиновый звон. Был у меня на окне в банке нежный цветок. Я стебельки много дней поливал и берег. Там из окна иногда наблюдал за детьми. Думал, как ловко беда управляет людьми. Детям не скажет никто, и потребности нет. Им понимать видно, что нам на пользу и вред. Жить не спешили б хоть вы, наставление одно. Вот уже год, как, увы, опустело окно.

0: Из двух частей мы состоим, неравных весей и значений. Из тела, духа, а мучение дано в противоборстве им. Несчастье наше в том причина, что дух стремится ввысь. Вперед! Телесное, наоборот, растянет в страшную пучину. Но расстается тело с духом, когда земля нам станет пухом. И дух взирает с высоты с насмешкой, скорбанной и блаженством.
1: Так смеется, так смеется.
0: На то, что звал он совершенством, на человека суеты.
1: Так смеется.
0: И духов дивный хоровод летит. Кружится. И поет, и не

0: плохая, телесная, а у духу хохая, хохая, очень хохая, не певна.
1: Что смеешься?
2: Возьмется. Отстань, хорошо,
0: посади. Сная. Ваше общество убогие, с кем ты выпил, тот и друг. Здесь же ангел вон, смотри, видал, и боги вон, пожалуйста, тебе вон. Так и шастают вокруг, вон, смотри, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, нет, это не зайчик, это Будда такой толстый, пузатый, повыше, желтый летит, вон тебе. Вон Афродиточка, вон ножки, ножки, вот это все целое у нее, да, здоровая бабища такая красивая. Вон Аполлон, Аполлон, Аполлон, Аполлон, нашу сторону Аполлоша летит, да, здорово, здорово, Палаша. Сегодня, сегодня нормально летаешь? Не, не, все, все, ну, все, не качаешься, нет. 12, 13, 14, 15. Ой, дофига, что-то как молик сегодня. Вам бы пузо набить.

0: Ну, бальдилю, хватит людям башку морочить. Давай. Высоко, конечно, не с башкой надо прыгать. Все. Ну, ты первый, я второй. Ну, крылышки нормально, да, действуют, все. Не слиплись перышки от портвейна. Все, ну, прыгаем, давай. Раз, два, три, давай. Не бей.
1: Отдай доллар.
0: И че, твой мать?
1: Ну, дай доллар, че, сами давал.
0: Морду дам сейчас. И все,
1: больше своих.
0: Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу.

локон стекать в пляске бликов слепого дождя. Будут ходики с ним в ритме пульса стучать и молчать, когда он без тебя, а потом будут падать на крыши снега.

осталась все-таки надежда у каждого в сердце. Все-таки мы вот живем так, как-то сейчас все говорят, мы как-то плохо живем. Мне кажется, что все-таки мы живем лучше, чем до 85-го года. И не в съестных припасах тут дело.

Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Я всю память листаю, завалясь на кровать. Я в Москву улетаю, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали, этих лет и не счесть? Отчего не писали? Я бы знал, что вы есть. И московский автобус, столь банальный на вид, обогнул бы весь глобус от беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежит телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.

Однажды давний молодой за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый говор раздавался. Ах, не догнаться, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю. Ага, догнал, плутовка, стой, ее платок в руке остался. Она скользнула в лес густой, а он у волков в нем испугался. Я тоже около стою, жду черноокую свою, ах, отзовись тебя, молю. Однажды давний молодой за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый гол раздавался. Ах, не догнать, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановить тебя, молю.

помню дня того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни.

путь неблизкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтоб не болела мать.

чтобы дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом, мудростью бы на сердце легла.

0: Охотный ряд. Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
1: Когда проходят дни запоя, мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

не говорил. Мы пока не понимали, хоть и вежливо кивали, что среди других светил ты.

не воротятся назад. В Александровском саду, как пером судьба коньками, чертит все, что будет с нами в наступающем году. Попадем ли мы в беду или в чем-то преуспеем, прочитать мы не сумеем по каракулям на льду. Будет утро за

сверху кто-то мудро так спланировал наш век. В Александровском саду

никому, за что мы пьем. Только вслух пока не скажем никому, за что мы пьем.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо. 30 лет профсоюзных событий, ни прогулов, ни громких побед, 8 грамот.

крылья снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь.

Ну так что же рассказать о зиме? То она как серебро, то как медь. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Синий вечер, два окна стерегут, в темной просеке две сказки живут, и нанизано рожденье луны.

тишины. Ну так что же рассказать о зиме? Поднял оттепель февраль на корме, выгибает облаков парус.

и качаются в ночах полюса, и восходит над дорогой звезда, и уходят из Москвы поезда. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня.

разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.

0: душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.
1: Какая-то лошадка бьет копытами в песок, и какая-то карета застывает у дверей, и какой-то там красок.

по самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы.

Ты знаю наизусть. Но наш вояж на счастье обречен. И не вспугнуть бы это невзначай.

когда волна волнует наш трамвай. Конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал. Москва, 12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал. Москва, 12.

Марья Петровна с улыбкой трагической грать мне не скажет, ну грать. А над Москвою-то новый космический новенький мчится корабль. А над Москвою-то новый космический новенький мчится корабль.

И ты приди сюда, и в холод, и в жару, на высокую планету простаков. Розовеет к вечеру Дангузарун, и Эльбрус пошит из красных

тропа, разобрать я в снегопаде не могу. И ты представь, что не лежит вдали Москва, и не создан до сих пор еще Коран. В мире есть два одиноких существа, человек, и это белая гора.

разобрать я в снегопаде не могу. Но с вершины через скальные ножи ты посмотришь вниз, как с мачты корабля. Под ногами что-то плоское лежит и печально называется земля.

0: разобрать я в снегопаде не могу.
1: По старинной, по привычке мы садимся.

и пора тебя. Будет утро греть на печке молоко в здоровых кружках. Нарисует ночь русалку под дынеку на окне. Будет все, как ты хотела. Будет долгий звон хрустальный, если стукнуть лыжной палкой ровно в полночь по луне. Вот и вся моя отрада.

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полный купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь ненастья быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

не видел войны. Я смотрел только фильм, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.

когда тебе опять. И пусто, и печально, в глазах покоя нет, а в мыслях высоты. Ты вспомни, что в тебе нет боли изначально, а только трение мечты и суеты.

если так с тобой случится не однажды, то с каждым разом легче будет этот миг. Жестоки чувства, одиночества и жажды, но страшно, если ты к ним вовсе не.

и про высокий путь. Гадания не правы. Люби все то, что есть, и страхи, и печали, и труд обычный свой.

Начинается программа «Два ручных гиппопотама, разделивших первый приз».

пьяна, обезьяна на фортепиано. По проволоке дама идет, как телеграмма. Дама и как телеграмма.

сеньор, от красный помидор. Вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос. Это собственный мой нос.

вел и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда...

до того, как мы чашу судьбы и запьем лучше, милая, чашу иную нальем. Может статься, что сделать глоток пред концом не позволит нам

скверны и чистый родник, человек, словно в зеркале, мир многолик.

на закате у той же скамьи, как в одни молодые мои. На закате ты знаешь, каком он.

горах дожди, в горах седое небо, в горах грохочут горы по горам. Бежит поток, вчера лишь бывший снегом, грохочут глины, твердые вчера. Несутся глины, твердые вчера. А нам светло, над нами солнце жёлоб и облаков веселые стога. И лишь река с известием тяжелым, как скороход бежит издалека, как скороход бежит издалека. И если я надолго замолкаю, а вроде солнце светит впереди, не говори, с чего река такая, а просто знай, в горах идут дожди, а просто знай, в горах идут дожди.

не жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

Накажи своровавших Руси достояния и слащавых шутов, забавляющих их, а для нас бессловесных оставь покаяние. Мы достойны пути, что бездарен и лих.

пространство пути и перепутья. Несется зеленый вагон. Любить и писать не забудьте.

его выше, чем вас разлучивший полет. Он слухом тебя не...

Если вы хоть раз бывали в плавании, если вам снились города, стало быть, в отдаленной гавани кто-то вас должен ожидать. Здравствуйте, за море ходившие и в свои приплывшие места, штурманы, север покорившие, севером помятые борта. Такая работа, то лед, то вода, в высоких широтах проходят суда. И снова знакомо бежит за кормой дорога из дома, дорога домой. Бегаем у самого полюса, 100 штормов вроде бы прошли. Ждать, пока море успокоится, нам нельзя, не за этим шли. Палуба уж больше не качается, берег обещает нам уют. Плаванье когда-нибудь кончается там, где нас родные люди ждут. Такая работа, то лед, то вода, высоких широт.

нас, дорогой дали. Все плывет стволов мимо и тает.

доска, и качает грузовик наш и трясет. Из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было, и вот так на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города. Я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

шила, дала ему пачку махорки в тряпочке соль, и руки свои королю положила на грудь, сказала ей:

сладких отнять у врага не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем и с победой придем, и ура! И вот отгремело прощальных речей торжеством.

назначил, о грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из холма.

укушенный, войдите. Вошел в мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тот в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не сбогая, такая симпатичная, не думал, что змея. Тот на меня брошились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой между внутренним содержанием и внешней красотой. И сблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего, какое б мне лечение, таблетки или чего. Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно: обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет, уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.

Ту, где стужа веет от земли. Два привидения только что прошли. Глазами твы давно устал я. Расслышать можно шепот их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад о том, что было много лет назад. Ты помнишь наши прежние свидания? Помилуйте, к чему.

поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощание поднимай бокалы, золото терп.

пьем за ветреных, за непокорных, за презревших грошевой уют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. И в труде, и в радости, и в горе —

детей и у взрослых подчас. Если вовремя папы и мамы не научат приличию нас, если кто-то чего-то расколет, разорвет или съест невзначай, подерется нечаянно в школе, будет бегать, шалить и кричать. Накажут, конечно, Сережу, Наташу, Алешу, Надюшу, Андрюшу и Юлю. Хотя виноваты мамаша с папашей, а может быть даже бабуля с дедулей, которые думают, что виноваты. Ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята.

а может, и не вернемся, врать не буду. А на поле брани смерть гуляет всюду. Может, и не вернемся, врать не буду. Барышни не верят.

Действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал.

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный вечер.

платил я вами, то есть совестью. Вы изгинули, растаяли, отчалили. Я нисколько бы об этом не кручинился.

Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что всегда.

Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Южный крест погас в золотом рассветном небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар.

среди миров мерцаний светил. Одной звезды я повторяю имя не потому, чтобы я ее любил.

Как незаметно день за днем год пролетает. Вот уж и март за февралем скоро растает.

эта зима от нас совсем ушла. Да и весна уйдет с дождем, с новой листвою. Солнце зальет своим огнем небо седое. Только слегка махнешь рукой, вспомнив случайно, как над разбуженной землей

Да нечего нам больше скрывать, все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Мы затопим в доме печь, мы гитару позовем со стены. Все, что было, мы не будем беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные клятвы в ночи. Каждый предал все, что мог, все, что мог. Мы немножечко о том помолчим, и слуга войдет с оплывшей свечой. Стукнет ставня на ветру, на ветру. О, как я тебя люблю, горячо. Это годы не сотрут, не сотрут. Всех друзей мы соберем, соберем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Скажут люди, что за шум, что за гром. Мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое, прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Видишь, старый дом стоит средь лесов.

Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой?

0: вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах. Все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, ты слышишь? Потерпи, родной. И над тобой стоят врачи. И кто-то говорит:

О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма листает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где, гитарой бренча, прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемалин,

Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах появлялась печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам

земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга, и

Золотая подружка моя из созвездия Лебедь. Не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.

лежать бы гусаку в жаровне на боку, да, видимо, немного пофартило старику. Не то чтобы хозяин пожалел его всерьез, а просто он гусятину на завтра перенес. Но гусак перед строем гусиным

друзьями. Старается гусак весь день и так и сяк, чтобы доказать собравшимся, что друг его добряк. Но племя гусака прошло через века и знает, что жаровня не валяет дурака.

тайно слушал, и от вранья еле жив. Смертельно опасной кривды скопилось не в проворот, но лгуны иногда, помнясь, кричат, мол, довольно лжи, попробуй скажи им правду, и тебе затыкают рот. Лгут родители детям, дети родителям лгут.

что ж, на немногим стремящимся правду найти? Или тихо ломают ноги, или перекрывают пути? Заводят иные писаки, поднатарив в рублях, песенку о морали, о скромности гонитель. Актеры путают фразы, придуманных наспех ролях. Искусство налог на глупость возводит в конечную цель. Ложь большая и маленькая, сытая и убогая, частная и всеобщая, совершают гигантский труд. Исходятся в наших квартирах, где правда живет однобокая, и как элементы комфорта семейный уют создают. А тех немногих, ничтожно немногих, в которых свет истины есть, бросаем одних в дороги и песни поем в их честь. Зависти и по расчету, от глупости и от лени, ложь подрезает крылья, застит просторы уму. Живущий во лжи безмятежно, достоин сожаления, стоит презрения и смеха, лгущий себе самому. Облыгу и пустобая мало назвать лжецом. Угливость и деликатность — это твоя беда. Но если ты выбрал драку, вперед и не прячь лицо. Вор и предатель жиреют на трусости нашей всегда. А тех немногих, ничтожно немногих желающих

рекой делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.

сломалась в будильнике времени хрупкая ось. Худеть перестал на стене отрывной календарь. Гриппозной зимой, промор.

Ночами долго курят астрономы. Колышет космос звезды ковыли. Там в океане пламя неземного. Вскипают бури неземной любви. Какой корабль надеждой окруженный рванется разузнать, что там в огне? Какие убиваться будут жены сгоревших

Но кто-нибудь опять начнет атаки, чтоб засветить открытий фонари. Но ты держись подальше этой драки, но ты не открывай меня, сгоришь.

днище котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погиб...

строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути моя, пусть потерпит ГАИ.

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо, не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото, нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещанной.

Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее. Еще не взятым косякам рыбак спеши. Безбрежно море впереди, но нет безбрежнее. Твоей любви, твоей судьбы

нет времени тому названию. Его вовек не позабыть. Когда все чувства, все желания для нас слились в одно любить. Когда уста твои впервые слова любви

21 числа при немыслимом свеченье, при негаснущей заре, мы плывем невесть куда, наблюдая за кормой летних вод перемещенье, наблюдая за собой уходящие года. Наш случайный коллектив, расположенный

что для нас за поворотом открывает сквозь июнь проходящая река. Костерок на мокрый луг стелит дым горизонтальный, да призывники вдвоем ловят рыбу у реки. Им бы родину стеречь, строго вглядываясь вдали, они, представь себе, все глядят на поплавки. И неважно, милый друг, все, что было накануне, все, что с нами совершат тишина и высота. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий день.

Мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Живут на свете эти трое, им, слава богу, нет конца. Как говорится, зверь бежит, и прямо на ловца, какое небо голубое.

казалось бы, проще простого. Перестать, ожидая листать подвернувшийся томик Толстого, и залечь, отсыпаться и спать, и не видеть во сне никакого и намека на чай.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

Кроны так яркие на фоне круч, тональность синьяка, Моцарта ключ. Сотворил пейзажи Бог, но порой они не ах, что творец решить не смог, за него сумел Ван Гог. И озвучить те картины леса и равнины, снег и сумерки в горах, смог нечаянно бах. Синдоляре фадиес, красный, желтый, голубой, блеск и формула небес, что возникло над тобой. Звук от цвета волны, волны, только слушай и смотри, слух и зрение.

ля лиловая ре, красное, синее, сино. Для сирени си прекрасно, как цвет в апельсине. Мина милость минор, не печаль, прохлада рук, приглушенный разговор, светло-синий.

Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли.

актер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. И будем кататься на нем до поры, пока не провалимся в тартарары. Ну кто не провалится, ну говори быстро, быстро, ой-ой-ой-ой.

Песня называется «Воспоминания о пехоте». Нас везут в медсанбат двух почти что коллег, выполнявших приказ не совсем осторожно. Я намерен еще протянуть пару лет, если это, конечно, в природе возможно. Мой товарищ лежит и клянет шепотком: агрессивные страны, нейтральные тоже. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Я ж на чутких врачей уповаю тайком, если это, конечно, в природе возможно. Перед нами в снегах леса тундра лежит, медицинская ложь.

ливонью жизни. Если это, конечно, в природе возможно, так и еду я к вам в этих грустных санях. Что же вас попросить, чтобы вам было несложно? Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно. Я хочу, чтобы вы не забыли меня, если это, конечно, в природе возможно.

терпит пустоты. На равнинах жить неинтересно, и неодолимость высоты —

и там достал тебе тряпье. Я был на кромке мироздания, и там достал тебе тряпье.

Лена была терпелива, на диво, почти что настолько, насколько красиво, и по носу кошки мизинцем водила, и очень печально и тихо спросила: скажите, а есть ли такие?

Люди боятся, кто кричит и кто молчит. Мы и жить боимся, братцы, и в сырую землю лечь. Ну а умники боятся дураков, о том и речь. Так повелось от языческих век сквозь царство Петров да Иванов, что трусам живется вольготнее всех и сытно, и курно, и пьяно. Вдруг некто возникнет, как старый Сократ. Он трусов язвит и тревожит. Да смелый дурак безопасней сто крат, а умному смелость

поймать, устрашить, заневолить. Но ходят не торной тропой мудрецы, и уж не толпою, тем более. И когда тесенит тупая сила, вот уж и на краю, кто поймет, я отступаю или пар спустить даю. Быть побитым и убогим не сочту за стыд и труд, чтобы

хорошо, ну а если заваривать чай журавлями летящими с юга и для цвета занять, скажем, хвост у грача и его угостить за услугу. Ох, не знаю, не знаю, мой добренький тот, это каждый захочет по кружке.

вокруг не приключается, не приключается, вода солёная.

вот и ушла любовь, не возвращается, не возвращается. Погода портится, и никому не возвращается.

Туманский прав, когда так верно вас сравнил он с радугой живою. Вы милы, как она, для глаз, и как она временчивы душою. И с розы сходны вы,

так же колитесь, Бог с вами. Но более всего сравнение с ключом мне нравится, я рад ему сердечно. Да чисты вы, как он, и сердцем, и умом, и холодней его, конечно.

Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наша верная корыта нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди, эти двое есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять.

Когда кончается сезон удачи, и ветер, как афиша, рвет последние листы надежды. Когда сложилось так, а не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж, на коварство.

зритель. Когда бы жизнь свою я начал снова, в ней были б горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были б ты да я, да шум сосновый, а остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж.

родителей, но все же я на вас гляжу с надеждой. Хотя наивно это все, я это ясно понимаю, и все-таки надежде той внимаю. Поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж.

наполним музыкой сердца. Устроим праздники из будин своих мучителей. Забудем вот сквер

полуночный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

0: Спасибо. Сейчас я спою очень старую свою песню, которая здесь и переводилась, и публиковалась, поэтому перевод не нужен. Эта песня называется «Молитва».
1: Chanson s'appelle «La prière», elle est bien connue.
2: В темной комнате свет.

станет никто. Что с тобой, что с тобой? И не надо в ответ думать. И сглотнув горький ком с дождевой водой, можно

Мы вышли из зоны циклона, из своры штормов и дождей. У всех появилась законно одна из бессмертных идей. Граненых стаканов касание, как славно, друзья, уцелеть. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Оставил циклон на прощанье лишь вмятину в правой скуле. Он наши машины проверил и души злодей закружил. И каждую нашу потерю из вороха лжи обнажил. Порядок серьезно нарушив, сидим мы всю ночь напролет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. Поскольку спасти наши души никто, кроме нас, не придет. И с нами в моряцкой одежде суровых мужчин посреди добрейшая дама Надежда, как все со стаканом сидит. Не вписана в роль судовую, паёк здесь имеет и кров, ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Ведя свою жизнь трудовую среди в основном моряков. Так с песнями мы отдыхаем, глаголу рассудка не вняв. Заплачет четвертый механик, Надежду за талью обняв. И вилку стальную калеча в любовь нас свою посвятит. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. И чтобы писать эти речи, не можно и буквы найти. Не скрою, и я, дорогая, не в меру был весел тогда, когда пожевал, полагая, что ты не такая беда.

Слегка задевая гитарой за меридианы земли. Рассвет на красивой степатке встает перед днем трудовым. Друзья мои в полном порядке храпят по каютам своим. Циклон удалился на сушу, оставив пейзаж на столе и спиртом промытые души. И вмятину в правой скуле, и спиртом промытые души, и вмятину в правой скуле.

Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны

миг такой спокойный не присел. Вот и пропустил ты то, что ждал. И теперь стоишь один в пути.

что теперь уж дальше не пройти. Что свое терпение исчерпал, растерял удачу по пути.

Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой.

Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой.

Здравствуй, белый пароходик, увези меня отсюда, в край, куда ничто не ходит, ни машины, ни верблюды, где кончаются концерты, не снимаются картины, где играют с чистым сердцем синеокие дельфины. Здравствуй, мальчик на причале, здравствуй, мальчик посидевший.

Хочут ноги, ноги, грузы, грузы у спины моей хлопочут невеселые медузы. Что там в мире, все как было, только ветры стали злее, только солнце чуть остыло, только вымокли аллеи. Я один, по мне топочут ночи, ночи, муки, муки. За спиной моей хлопочут ненадежнейшие руки. Грустный мальчик, до свидания, не возьму тебя с собою. Где-то слышатся рыдания над нелепою судьбою. Размножает громкий рупор расфальшивые романсы, и выходит с шуткой глупой человек для конферанса. Пароходик мой любимый, что же ты сказал такое? Не плыви куда-то мимо, я хочу в страну покоя. Грустный мальчик, я ведь тертый, тертый берегом и морем. Я плыву от порта к порту, я иду от горя к горю.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо. 30 лет профсоюзных событий, ни прогулов, ни громких побед, 8 грамот.

снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь.

дождь и в снег, все наполняет покой. Ведь у природы, мы знаем все, нету погоды плохой. Люди здесь жили известные, и все, кто ушел сквозь набат, выбились в стражи небесные и охраняют землю.

Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не кончина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем с хорошим.

на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь.

Вы гуляли по Монмартру поздним вечером и днем. В холод накануне марта, где блистает сокрикер,

и кружится голова. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. В метро музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. На площадке Тракадеро к башне манит высота.

ажурным Ренуар в зале Д'Орсе. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант наиграет вам фугу, в уютном отеле найдете вы кров. Под огнями карусели, где играл один малыш, долго мы на мир глядели тех средневековых крыш.

на весу. Шепните о чуде попутчику другу, а лучше идите, смотрите без слов. Метро-музыкант –

Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Из-за озерной выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но, ваша честь, от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот.

Ах, это ты, мой старый друг, твоя повадка точно, но нет ладоней полукруг, лежит легко, но прочно. Да, вспомнил я ведь.

Всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пойдет? Ну а как стрельба пойдет? Пуля дырочку найдет.

если б вдруг ожила небылица. На окно я поставлю свечу. Приходи, мы не будем делиться.

что светла и нежна, потому что тебя обещали мне.

И мы не будем делиться, все отдать тебе счастье хочу. Ты придешь и на голос печали, потому что светла тебе.

Море страшных бурь, кромка золотая, нежная лазурь, будто штормовые не придут часы, теплый ветер дует в самые усы, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет, разбиваясь волной.

пытаясь обкусать ступни гигантам. Да черта ли в них проку, о чем-нибудь другом. Вот мельница, она уж развалилась. На Кудринской недавно такой ударил гром, что все ГАИ тайком.

Теперь никто не хочет хотя бы умереть, лишь для того, чтобы вышел первый сборник. Мы здесь

откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фаготом. Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фаготом. Пока хватает силы смеяться над бедой, беспечнее мы, чем в праздник эскимосы. Как говорил однажды датчанин молодой, была, мол, не была, а там посмотрим. Все так же мир прекрасен, как рыженький пацан, все так же, извини, прекрасен.

Я и сам не знаю, рядом с кем шагаю. По путям вечерним, по ночным путям. Лес стоит, как в сказке, и нехитрой ласки. Хочется, наверное, и тебе сейчас. А с тобою в паре ходит статный парень. Отчего же часто ты вздыхаешь вновь? В этот вечер синий, слишком нежен иней, слишком больно гаснет.

Первый день в октябре, словно первый ледок на зеленой траве.

все. Первый день в октябре, словно первое ледок на зеленом траве.

идет сквозь двери с матовым стеклом размытые видения.

черт.

Полутени, блики, блики, словно мир потусторонний, это солнце дар великий.

Иди, к тебе вся моя нежность, радиограммой зазвонил, и в час полуночный, и странный, не прячь от звезд во тьме лицо, смотри.

открыл и пузом отодвинул он Алешу. А ты, мол, вовсе, ты уже хороший, да нас же трое, это же не сто. А он нам отвечает: нет местов, я вас за пьянство не хочу обидеть, но вы, ребята, все в абстрактном виде. У одного потеряна галоша, а у другого в липастре рожа, а третий хоть не в шляпе, но культурный, стоит, молчит, ему, наверное, дурно. Пустить вас не могу, уж вы простите, не стойте тут, ребята, не грустите, жизнь подходит к приклону.

в ресторане хорошо и в гамме. Порхают тетечки с культурными ногами и курят девочки с ужасными глазами. А с ними дяди без волос и с волосами. Да я сейчас какого-нибудь дядю, ну просто ни за что, сугреву ради. А тут открыли двери и сквозь гам выходит, очевидно, хулиган. А ну с такой паршивой сразу видно, что продавец, и стало мне обидно. И стало за брюки эти странно, кого пускают в наши рестораны. Я подхожу, ну бац, его и хлесь.

Ну, пнуть или не пнуть? А тут мне трое преградили путь. Один мне в морду кулачишкой тычет. Да я видал таких в гробу по тысяче. Я пуговицу у нас ему засунул. И он отвлекся, вроде бы заснул он. Другому пасть порвал и выдал плюху, а остальному откусил полуха. В атмосфере бывают явления, что невольно напьешься с тоски. Есть женщины в русских селениях, в городах же одни мужики. Ну, честно говоря, мне было трудно. Полуха спрятал я в карман нагрудный. Я вспомнил, есть котишка у меня. Он не обедал, кажется, 3 дня. Ведь тяжело ж не жрать 3 дня подряд. Тут и хрящам, наверное, будешь рад. Но пока те четверо молились, с Алешкой мы спокойно удалились. Вот только Колю где-то потеряли. Гляжу, идут навстречу нам 2 крали. А так как я устал и был печален, то только личики в снегу им отпечатал. А так как женщины вообще мне не враги, я только снегу им насыпал сапоги. Я смотрю вам в чугунные очи, родной, мой Владимир Ильич обелиск. Но когда без подруги пройдет выходной, то к ночи нарежешься вдрызг. Да и вообще, пора идти домой. Закончился воскресный выходной. Я дома ноги вытер, ковер. А соседка говорит, мол, говорит, Васька твой помер. Да как он смел, говорю, такой нахуй.

она, что быть таким, мол, стыд, мол, и позор. И хорошо, что я еще не вор. Я вспомнил Ваську и слегка взгрустнул, потом заплакал, а потом заснул. Сколько в мире написано книг, не прочтешь, потому не читал. Так и жизнь пролетит, словно миг, ни любви,

те времена убивали мух, ящериц, птиц, даже белый лебяжий пух не нарушал границ. Потом по периметру той страны, вившемуся угрём, воздвигли четыре глухих стены, дверь нанесли углем.

Дрюха, промолвил отец, давай похмелимся с тобой наконец. Пойми, что и ежику Клара ясна, зарплата твоя.

От прощания до прощания возвращение одно, частых писем обещание, позабытое давно. Мы играем, словно дети, в провожание вновь и вновь. Разделилось все на свете,

радуешься ты зря, не веришь в радость утра счастливого весеннего, такого, как не май. Опять корабль мой заносит против ветра, не надо, капитан, судьбу не проклинай, и потом не

радости. И тот ненужный мир, где нет надежды вовсе, где слезы летят бычьи, оставь ты за бортом, его ты оторви, как лист срывает осень, ведь осень не

Ни стариков и ни глупцов, и верить в сны и добрые приметы, с гармонией, палитрой и резцом, играть свободно словом, звуком, цветом, но никогда ни правдой, ни лицом, и брать за все душой, а не монетой. Так хочется, пока живешь.

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка —

Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет, привет. Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

вечер и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гости пришли.

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полный купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь ненастья быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

помню, были мы неделю на Таити. Дикий остров, долгожданная стоянка. Обо мне судите, как хотите вы, но всему виной нагая таитянка. Мы французский флаг на мачту поднимали, вижу, в бухту повернули две пироги. В них туземки обнаженные скучали, нам туземцы предлагали по подруге. Капитан твердил для нас, наш король издал указ, никаких контактов с диким населением. Мы-то знали, что ему очень трудно самому у Нептуна в добровольном заключении. Коком я у Бугенвилля 10 лет уж, каюсь глупо, но тогда угнал я лодку, прихватив еды и на подарки ветошь, выбрал смуглую, изящную красотку. Только вышли мы с красоткою на берег, на пути толпа индейцев обступили, догола меня раздели, не поверишь, изучали мое тело и вопили. Читая, читал слова, в океане острова, моряку бальзама на душу, но не верю я. Мне теперь куда милей заточение кораблей, к черту все эти любовные материи. Наконец они вернули мне одежду, бедной женщине велели подчиниться. Не до женщины мне было, вот невежда, стал обратно я настойчиво проситься. Отпустили головами и покачали, и команда корабля меня жалела. Говорили, ты подумал бы сначала, перед тем, как убегать на это дело. Капитану ведь мы друзья, промолчал, но понял я, и на рейде у пролива Лаперуза. Мне сказал он, ты кретин, к дикарям ходил один, а судить неверно будут о французах.

15. У меня дом и Воронцовский, дом номер 115. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Иди, тебе деньги даю, иди себе пюдра купи. Иди, тебе деньги даю, иди себе помада купи. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, и хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Если ты пешком не хочешь, гедерманом автобуса. Если ты пешком не хочешь, гедерманом троллейбуса. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, мармелад кушить. Иди тебе чай дам кушить, шоколад кушить, сахар да кушить. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Ай, Марус, хороший Марус, давай пойдем и ко мне домой. Пойдем, да?

Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны.

Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают, и дома, как баркасы, на приколе стоят, и дома, как баркасы, на приколе стоят. Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый, лишь бы доски причала, проходя, прогибал, лишь бы старый товарищ от работы усталый, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал, с молчаливой улыбкой руку мне пожимал. Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки мне к тому рубежу, не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.

Сигарета. К сигарете дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном с зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. Обокраденное нами на любовь.

ценности в жизни. Не хочу я тягаться с Америкой. Я хочу с этой теткой дружить. Там джазмены гуляют с джазменшами. Каунбеси и Эллингтон Дюк. Там обходятся с братьями меньшими, выше уровня наших услуг. Приглашаю я Рональда Рейгана в многодетную нашу семью. За закуской мы вместе побегаем.

Нам не надобно, кроме ножа, представьте самих. Нас боятся там, брат, до истерики. Мы страшнее, чем наркотик и СПИД. Так давайте скрывать от Америки, что и там коммунизм победит.

протекших дней очарование. Мне вас, душе, не возвратить, в любви узнав одни страдания. Она утратила желание и вновь не просится любить, и вновь не просится любить. Ее один удел печальный, года бесчувственно провесть, и в край для горестных недальный, под глаз молитвы погребальный.

ни сны молодые не забродят, опять с надеждой не мирят. В садах волшебных с ней не ходят, веселых песен не заводят и страстных слов не говорят.